В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11965 кГц. С вами в студии я, Юлия Урюджу. В операторской мне помогает Берка Илдис. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Новости культуры» и «Моменты, изменившие ход истории».

0: И в начале коротко о событиях дня. Министр иностранных дел Тюрки Хакан Фидан встретился вчера в Анкаре с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанбеком Умаралиевым. Главной темой встречи стала подготовка к 13-му саммиту Организации тюркских государств. Турецкие власти приветствовали решение 12 государств, включая Великобританию, Францию, Испанию и Канаду, ввести запрет на торговлю и деловые отношения с незаконными израильскими поселениями на западном берегу реки Иордан. Украинские дроны повредили нефтебазу Шес-Харис в Новороссийске. Массированная атака беспилотников на Новороссийск была осуществлена в ночь на 9 сентября на фоне масштабного налета на российские регионы. 4 человека погибли, еще 29 получили ранения. Россия атаковала приграничные КПП между Украиной и Молдовой. Международный пункт пропуска Староказачья в Одесской области временно приостановил работу из-за масштабных повреждений и возникших пожаров. Иранские силы атаковали американские военные корабли в ответ на уничтожение своих нефтяных танкеров. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Министр иностранных дел Тюрки Хакан Фидан встретился вчера в Анкаре с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Умаралиевым. Главной темой встречи стала подготовка к 13-му саммиту Организации тюркских государств, который Тюркия примет в столице с 29 по 30 октября. Как сообщили в МИД Тюрки, Фидан и Умаралиев обсудили организационные вопросы предстоящей встречи лидеров тюркских государств. Турецкие власти приветствовали решение 12 государств, включая Великобританию, Францию, Испанию и Канаду, ввести запрет на торговлю и деловые отношения с незаконными израильскими поселениями на западном берегу реки Иордан. Глава управления коммуникации при администрации президента Тюрки Бурхан-Неттин Дуран заявил, что эти действия наглядно демонстрируют недопустимость игнорирования норм международного права на палестинских землях. По его словам, Анкара намерена и далее жестко отстаивать интересы палестинского народа и содействовать установлению долгосрочной справедливости в регионе. Анкара также призвала мировое сообщество не ограничиваться текущими мерами и проявить аналогичную принципиальность в отношении кризиса в секторе Газа, где продолжается масштабная гуманитарная катастрофа. Ранее с аналогичной поддержкой инициативы 12 стран выступил МИД Тюркии. Украинские дроны повредили нефтебазу Шес-Харис в Новороссийске. Массированная атака беспилотников на Новороссийск была осуществлена в ночь на 9 сентября на фоне масштабного налета на российские регионы. 4 человека погибли, еще 29 получили ранения. Российский оперативный штаб подтвердил повреждение нефтебазы на перевалочном комплексе Шес-Харис в Новороссийске при ночной атаке украинских беспилотников на Краснодарский край. Также были повреждены береговые сооружения и контейнерный терминал. Обломки беспилотников повредили гражданское судно в порту. Трое членов экипажа получили ранения. Еще один пожар произошел на территории Новороссийского мазутного терминала. Независимое российское издание «Астра» определило место возгорания на по опубликованным кадрам и спутниковым данным NASA Firms. Российские власти повреждения этого объекта не подтверждали. Украинская сторона не раскрывает всех деталей операции. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявил, что украинские силы нанесли комплексный удар по военно-морской базе Новороссийска и поразили несколько российских военных плавсредств, включая ракетоносители. По его словам, в районе Анапы также были уничтожены Су-33, вертолет Ми-8 и две радиолокационные станции. Эти заявления независимого подтверждения пока не получили. По данным Минобороны РФ, всего за ночь российское ПВО перехватило и уничтожило 596 украинских БПЛА. Новороссийск имеет стратегическое значение для российской экономики. Через его порт проходит значительная часть экспорта нефти, нефтепродуктов и других грузов. Терминал Шес-Харис является одним из ключевых объектов российской нефтяной экспортной инфраструктуры на Черном море.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Россия атаковала приграничные КПП между Украиной и Молдовой. Международный пункт пропуска Староказачи в Одесской области временно приостановил работу из-за масштабных повреждений и возникших пожаров. В результате удара российских беспилотников по инфраструктуре приграничного автомобильного перехода погибли 2 человека. Еще 3 получили ранения. По данным украинских экстренных служб и местных властей, 16 человек из числа находившихся на объекте гражданских лиц были эвакуированы в безопасные районы. Ночной обстрел также затронул и другие регионы страны. В Киеве после попадания дрона в жилую многоэтажку получили травмы 4 человека. В Николаевской области в ходе комбинированной атаки разрушен частный дом, погибла 70-летняя женщина. Еще 4 жителей, включая 15-летнего подростка, пострадали. Также зафиксированы крупные возгорания в торговом центре и на транспортном предприятии. В поселке Золочев Богодуховского района Харьковской области атаке подверглось складское помещение. Прибывшие на место профильные службы попали под повторный обстрел, в результате чего была повреждена спецтехника. Из состава сотрудников никто не пострадал. По данным воздушных сил ВСУ, всего за ночь для ударов по территории Украины было применено 196 беспилотников, а также баллистические и крылатые ракеты. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после завершения активной фазы конфликта вся территория Украины должна выполнять функцию демилитаризированной зоны между Россией и Западом. Все размышляют, что России нужна буферная зона. Пусть Украина этим буфером станет, сказал Лавров. Таким образом, дипломат ответил на вопрос о способах обеспечения долговременных гарантий безопасности и предотвращения возобновления противостояния в будущем. Кроме того, глава ведомства повторил российскую версию истории формирования современной Украины, заявив, что советское руководство якобы присоединилось

0: отправила исконно русские территории к западным землям, чтобы ослабить националистические настроения их населения. Заявление дипломата вызвало резонанс в международном сообществе и среди экспертов. Украинские власти и экспертные круги расценили высказывание как подтверждение намерения Москвы лишить страну суверенитета и изменить ее политический строй. Аналитики отмечают, что подобная концепция буферной зоны и сомнения в легитимности границ фактически исключают интеграцию государства в европейские и евроатлантические структуры. Иранские силы атаковали американские военные корабли в ответ на уничтожение своих нефтяных танкеров. КСИР заявил, что иранские силы нанесли баллистический удар по двум американским эсминцам в ответ на уничтожение США 5 иранских нефтяных танкеров. Вашингтон подтверждает атаки на свои корабли, но не сообщает об их поражении или повреждении. Аэрокосмические силы КСИР заявили о проведении ракетной операции под кодовым названием «Яхайдар-Карар». По утверждению КСИР, целями стали эсминцы USS Delbert D. Black и USS John Paul Jones. Иранская сторона утверждает, что корабли получили значительный ущерб. Заявление прозвучало после того, как 8 сентября Центральное командование США сообщило об уничтожении 5 иранских нефтяных танкеров. По данным американской стороны, суда были связаны с финансовой сетью КСИР. США заявили, что операция стала ответом на 2 попытки КСИР атаковать американский военный корабль баллистическими ракетами. Американская сторона утверждает, что корабль уклонился от ударов и никто из военнослужащих не пострадал. При этом независимого подтверждения того, что USS Delbert D. Black и USS John Paul Jones получили повреждения, пока нет. Американские официальные лица также не подтвердили утверждение Тегерана. Число жертв израильских атак на Ливан превысило 4300 человек. Несмотря на договоренность о прекращении огня, израильские удары по югу Ливана продолжаются. Новая атака была нанесена по району Набатии. Израильский беспилотник атаковал мотоцикл, на котором находились 2 молодых ливанцев. Оба погибли, транспортное средство загорелось. Ливанское национальное агентство NNA также сообщает об авиаударах по району Дейр и других районах Набатии. Эти атаки стали продолжением резкого обострения на юге Ливана. Только 7 сентября израильские удары по Кфар-Руман привели к гибели как минимум 12 человек. Среди них были 2 детей и 4 женщины. По данным Reuters, удар пришелся по жилому зданию, когда дети готовились идти в школу. Израильская армия заявила, что наносила удары по объектам и бойцам Хизбаллы. По данным ливанского Минздрава, со 2 марта в результате израильских атак погибли 4362 человека и 12378 получили ранения. В числе погибших более 250 детей, около 400 женщин и более 130 медицинских работников. Продолжающиеся удары происходят на фоне хрупких договоренностей о прекращении боевых действий между Ливаном и Израилем при посредничестве США. Израиль сохраняет военное присутствие на юге Ливана и заявляет, что наносит удары по инфраструктуре и членам Хизбаллы. Россия стала крупнейшим продавцом золота в мире. По данным Всемирного золотого совета, Россия за апрель-июнь продала 22 тонны золота. Это крупнейший объем продаж среди центральных банков мира за этот период. С учетом операции первого квартала, ее чистые продажи за первое полугодие достигли 44 тонн. Тенденция продолжилась и в июле. Российские золотые резервы сократились еще на 6 тонн. На этом фоне большинство центральных банков, напротив, продолжает наращивать золотые запасы. Во втором квартале они в совокупности приобрели 289 тонн, на 62% больше, чем годом ранее. Это рекордный объем покупок для второго квартала за всю историю наблюдений Всемирного золотого совета. Крупнейшим покупателем во втором квартале стала Польша, увеличившая золотые резервы на 51 тонну. С начала года прирост составил 82 тонны, а к концу июня запасы достигли 632 тонн. Варшава намерена довести их до 700 тонн. Китай за 3 месяца приобрел 33 тонны, увеличив официальные запасы до простите, 2346 тонн. Разница в подходах особенно заметна на фоне сохраняющейся геополитической и экономической неопределенности. Для многих государств золото остается инструментом диверсификации резервов и защиты от валютных, инфляционных и геополитических рисков. Согласно опросу Всемирного золотого совета, 45% центральных банков рассчитывают увеличить собственные золотые запасы в ближайшие 12 месяцев. Дорогие друзья, это были новости.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, да, Турция радио да.
15: Хосуме Туркеи дайна радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Вюни радиосу.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
20: Эфирда Туркия Оваза.
21: Гитлеяр Туркияның Пети радиосы.
22: Е Садай Туркия.
23: Аңлаватканыңла Туркия Авазы радиосы.
24: Эдо и фонетис Туркия.
25: Овди радио Глас Туркия.
26: Гидар радио Амурия Туркия.
27: Ини адала радио Суара Туркия.
28: Ини дая кисуахили саути я Туркия.
29: Эсте радио Вожда Туркия.
30: Коцирава Туркия но кое радио дес.
31: Зборува гласот на Туркия.
32: Эфирде Туркия Овозе радио.
33: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
34: Oldu Radyo Glas Türkiye.
35: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Тюркия продолжает расширять культурную инфраструктуру и привлекать все больше посетителей к своему историческому наследию. В 2025 году музеи и археологические объекты страны приняли почти 66 миллионов посетителей. Согласно данным Турецкого института статистики, общее число посещений достигло 65,86 миллионов, увеличившись за год на 6,8%. Одновременно количество музеев в стране выросло на 4,4% до 664. Из них 220 находятся в ведении Министерства культуры и туризма Тюркии, 426 являются частными, еще 18 относятся к управлению национальных дворцов. Кроме того, для посетителей были открыты 148 археологических объектов и руин. Особенно заметный рост продемонстрировали частные музеи. Их посетили 21,9 миллиона человек, на 10% больше, чем годом ранее. На музеи и археологические объекты Министерства культуры и туризма пришлось 52,9% всех посещений. Крупнейшим культурным центром страны остается Стамбул. В 2025 году его музеи и археологические достопримечательности приняли 18,3 миллиона посетителей. За ним следует Измир с 4,65

процента до 130,6 тысяч. А количество охраняемых культурных и археологических территорий выросло на 6% до 27,7 тысяч. Положительная динамика наблюдалась и в сфере природного наследия. Число национальных парков Тюркии достигло 50, а их общая площадь увеличилась на 3,2% до более чем 942 тысяч гектаров. Количество природных парков выросло до 274. В Кыргызстане на побережье Ысык-Куля состоялась международная конференция «Кочевые цивилизации. Наследие. Парадигмы и перспективы будущего», объединившая 160 ученых из 28 стран. Участники мероприятия, которое прошло в Центре кочевой цивилизации в рамках 6-х Всемирных игр кочевников, обсудили историческое и культурное наследие кочевых народов, их философию и традиции, а также современные методы изучения номадизма. Государственный секретарь Кыргызстана Арслан Кайчиев заявил, что Всемирные игры кочевников стали новым этапом в осмыслении истории и культуры страны. «Всемирные игры кочевников – это новый уровень в изучении нашей истории и культуры», – сказал он. По словам Кайчиева, Кыргызстан сохраняет непосредственную связь с евразийской кочевой традицией, несмотря на переход к оседлому образу жизни около столетия назад. «Сегодня, – отметил он, – интерес к кочевому прошлому вновь растет, а игры превратились в международную площадку для его изучения и переосмысления». Особое внимание на конференции уделили связям кочевой культуры с тюркским миром, Китаем и Россией. Участники также обсудили сохранение кочевых традиций в современном мире. По словам исследователя Чолпан Турдалиевой, сегодня от 30 до 40 миллионов человек в Евразии, на Ближнем Востоке и в Африке продолжают вести кочевой или полукочевой образ жизни. «Исследования кочевничества сегодня уже не являются маргинальным направлением», – подчеркнула она. Отдельные дискуссии были посвящены культурному наследию, традиционной музыке, политическим и правовым системам кочевых обществ. Ученые рассмотрели использование цифровых архивов, баз данных и современных технологий для сохранения и изучения традиционной культуры. В рамках программы в Центре кочевой цивилизации также открылась выставка «История великих гор», где представлены 16 каменных и 7 песчаных скульптур. Житель деревни Хайт сирийской провинции Дера Беха Масри добровольно передал государству тысячи исторических артефактов, которые собирал около 20 лет. В беседе с корреспондентом агентства «Анадолу» Масри рассказал, что начал коллекционировать исторические предметы как хобби, однако со временем это увеличение превратилось в чувство ответственности за сохранение истории своей страны. По его словам, в коллекции насчитывается около 7-8 тысяч предметов, включая бронзовые монеты, оружие, печати и амулеты османского периода, браслеты и кольца, керамику, светильники, каменные изделия, статуэтки и окаменелости. «Я предпочел не хранить и не продавать собранные за 20 лет исторические предметы, а передать их управлению древности и музеев», – сказал коллекционер. Масри отметил, что его коллекция охватывает различные исторические эпохи от шумерского, ассирийского и вавилонского периодов до греческого, римского, византийского, исламского и османского. Особое место в собрании занимают османские золотые, бронзовые и никелевые монеты, а также предметы, которые, по мнению коллекционера, относятся к периодам Александра Македонского, Птолемеев, Древней Греции и Рима. Говоря об эмоциональной связи с коллекцией, Масри сказал: «Это часть моего сердца. Я прожил с ними 20 лет. Для меня они словно дети. Я сотни раз изучал детали каждого предмета». Коллекционер выразил желание, чтобы переданные государству артефакты были надежно сохранены и выставлены в музее, где их смогут увидеть все желающие.

Более 180 представителей еврейской общественности подписали открытое письмо в поддержку американского актера и режиссера Марка Руффало, которого обвинили в антисемитизме. Дискуссия вокруг Руффало началась после того, как 21 августа он назвал сделку между Paramount и Warner Bros. Соучастием в геноциде в отношении палестинцев. Более 180 представителей еврейской общественности подписали открытое письмо в поддержку актера после того, как Paramount обвинила Руффало в том, что он использовал коммерческий спор как повод для обращения к антисемитским стереотипам. В письме говорится, что обвинения Руффало в антисемитизме представляют собой опасное и неправомерное использование антисемитизма в качестве оружия. Авторы письма также подчеркнули важность того, что Руффало обратил внимание на влияние Израиля в контексте сделки. Обращать внимание на важную связь между происходящим в Газе и событиями в Голливуде – это полная противоположность антисемитизму. «Для нас, евреев, это моральный долг», – говорится в письме. Авторы письма также назвали кампанией по очернению обвинения в антисемитизме в адрес актера. «Мы поддерживаем Марка Руффало и с гордостью выступаем на стороне всех честных людей, которые имеют смелость говорить правду власть имущим», — говорится в письме.

0: моменты, изменившие ход истории.
1: Дорогие слушатели, перенесемся в 1983 год. В это время в мире, омраченном холодной войной, в глубинах лаборатории тихо происходит революция. Вплоть до 1 января 1983 года компьютерные сети были подобны незнакомцам, не понимающим друг друга, и каждая система работала в изолированном порядке, следуя своим собственным правилам. А в этот день в качестве стандартного языка принимается сетевая модель передачи данных TCP/IP, которая станет цифровой основой современного мира. Разработанный Винтоном Серфом и Бобом Каном, это универсальный язык TCP/IP, набор протоколов, составляющих основу интернета, определял, как данные будут пакетироваться, обрабатываться, маршрутизироваться и доставляться к месту назначения по сети, положив конец путанице. TCP/IP разделял данные на небольшие пакеты, прикреплял к каждому адресную метку, и эти пакеты собирались в идеальном порядке в пункте назначения, даже если они проходили разные пути. Это был эсперанто цифрового мира. Речь шла о машинах, говорящих на разных языках и встречающихся на одной частоте. Каждый компьютер в сети ARPANET, принадлежавший Министерству обороны США, должен был перейти на этот протокол. Это было самое масштабное обновление программного обеспечения в истории, и те, кто не переключился, были обречены погрузиться в цифровую тьму. ARPANET, считающийся предшественницей интернета, на самом деле возникла как проект выживания во время Холодной войны. В конце 1960-х годов американские ученые пытались разработать систему, в которой связь не прерывалась бы даже в случае обрыва телефонных линий при потенциальном ядерном нападении. И в конечном итоге была создана компьютерная сеть, которая не была связана с одним центром, а разделяла данные на небольшие фрагменты и доставляла их к цели по разным путям. Эта технология, заложенная в знаменитом первом сообщении, отправленном между двумя университетами в 1969 году, в 1983 году стандартизировала язык интернета TCP/IP, который мы все используем сегодня, открыв двери в современный цифровой мир. Хотя она выполнила свою задачу и была снята с эксплуатации в 1990 году, все, что мы используем сегодня, от смартфонов до социальных сетей, на самом деле является огромным наследием, оставленным нам этим военным проектом.

Эта технология, выйдя в конце 1980-х годов из лабораторий, переписала и правила торговли. С появлением транснациональных технологических и электронных коммерческих компаний в 1995 году география перестала быть препятствием для торговли. В 2000-х годах блоги и социальные сети превратили каждого человека в создателя контента. По мере того, как информация становилась более свободной, распространение социальных движений и идей достигло молниеносной скорости. Интернет перестал быть просто военным проектом или академическим экспериментом и превратился в сеть сетей. В эту новую эпоху демократизации информации, благодаря открытой архитектуре,

Любая сеть могла присоединиться к системе, если говорила на том же языке. Передача данных, которая раньше занимала дни, сократилась до секунд. Университеты и библиотеки превратились в полки огромной общей библиотеки.

0: Ну а в 2008 году смартфоны превратили интернет из страниц для посещения в место для жизни. Это обширная экосистема, сформированная соединением компьютеров в 1983 году и людей в 2000-х годах, открыла двери в эпоху искусственного интеллекта. За последние 40 лет каждая фотография, каждое слово и каждый фрагмент данных, оставленные нами в интернете, создали большие данные, топливо для современного искусственного интеллекта. Сегодня интернет – это уже не просто инструмент, это глобальный мозг, который за нас пишет коды, рисует картинки и принимает решения. Будущее определяется не только более быстрыми соединениями, но и тем, как люди и машины будут взаимодействовать в гармонии. От радиоволн до оптово-колонных кабелей, а затем и до облачного искусственного, по мере того, как технологии меняются, стремление человечества к соединению и пониманию остается неизменным. Стандартный протокол TCP/IP, принятый утром 1 января 1983 года, продолжает оставаться величайшим цифровым наследием мира и непоколебимой коммуникационной инфраструктурой, вступая в эпоху искусственного интеллекта.
1: Моменты, изменившие ход истории.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию песню Бэнде Юлума Гидерим в исполнении Сезен Аксу, вслед за которой вы услышите композицию Ашкан Олаим, ее исполнит Симге.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан вчера встретился в Анкаре с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбегом Омуралиевым. Главной темой встречи стала подготовка к 13-му саммиту Организации тюркских государств, который Тюркия примет в столице 29 и 30 октября. Турецкие власти приветствовали решение 12 государств, включая Великобританию, Францию, Испанию и Канаду, ввести запрет на торговлю и деловые отношения с незаконными израильскими поселениями на западном берегу реки Иордан. Украинские дроны повредили нефтебазу «Шесхарис» в Новороссийске. Массированная атака беспилотников на Новороссийск была осуществлена в ночь на 9 сентября на фоне масштабного налета на российские регионы. 4 человека погибли, еще 29 получили ранения. Россия атаковала приграничные КПП между Украиной и Молдовой. Международный пункт пропуска Староказачье в Одесской области временно приостановил работу из-за масштабных повреждений и возникших пожаров. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
3: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
5: استا اس لا ووچ د ترکیه.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
7: Юфлет Зъри и Тюркия.
8: Чели ши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
9: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
10: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
11: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Етерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
13: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
14: Айч, радио, воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия овоза.
17: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е, садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
19: Эво, ифонитис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидарре ди амурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este radio voz de Turkiye.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
15: Turkiye öne radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Ганг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петевшия Радио Садбури Турция Схма.
16: Овода Турция Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
16: Гитлеяр Тюркияның пети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқанына Тюркия Оваза радиосы.
4: Эво Ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидар реди Амурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووچ ده ترکیه.
7: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
8: Юфлет Зари и Тюркия.
9: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
10: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
11: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
13: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
14: Айч, Радио, Воча Тюркия.
15: Говорит Голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия овозы.
17: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
18: Е сыдай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
10: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радиоглас Тюркия.
6: Гидар радио Мурия Тюркия.
2: Ини адала радио Суара Тюркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.